Шатан разбил свое зимно зеркало. И шкла пылок падал в око и в сердце.